0: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Не зі зла, а миру для,
1: чики-бум-бум,
0: бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
1: бум-бум.